0: 他也没个消息。
1: 要啥消息啊？哟，完了，
2: 赵远，没啥。这福庆啊，以前跟我们一个战友叫唐德远的，在大秃子里啊，给日本人修过工事，啊，受老罪了，这些日子做噩梦了。
0: 大秃子岭，
2: 嗯，
3: 哪个大秃子岭？
0: 哪个我也记不清了，我就记着跑出来之后，经过的第一个镇子叫景阳镇。
3: 景阳镇修的啥工事？
0: 我们就是天天搬石头、挖坑、盖营房啥的，里边重要的地方不让我们去，但里边修的老大了。
3: 这事儿得上报。
4: 一入秋的时候吧，就秋天，我被抓进去的。
3: 嗯。
4: 出来的时候应该是
0: 差不多初冬的时候就逃出来了，在里边就是天天没日没夜的干活。你要具体问我待了多少天，我也记不清了。
5: Он говорит, что его осенью поймали, а рано зимой он сбежал. Примерно находился один или два месяца, но он точно не помнит, потому что они с утра до вечера работали.
1: А, 这样的，刚才我们的战士啊说的是，就是大秃子岭，
6: 啊，在这里，
1: 方圆啊有几百里，那个景阳镇啊，在这个大秃子岭的这个东南角，就这儿，这里。
5: По сведению его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньанджи.
7: Знаете ли вы, что они там строят?
5: Чунг Сяо, я вы не знал, что там建的是什么?
0: 我们好像有的时候铺路，有的时候就架桥，有的时候还盖那个什么营房啊啥的。我们那劳工营啊，有个一百多号人。但听说啊，就像我们那样的得有十几到二十，但他们干啥我们就不知道。但是我们天天干活的时候，就能听见他们在山里边炸山，声特别大，咣咣，就每天都炸山。
1: 多了，翻译不来。
5: Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. 你说那个建路之后是什么来着？
0: 好多人。
5: говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 20. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали горы.
0: 炸山，把人身上小鬼子把人身上绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了。就跟那耗子屁股后头绑个鞭炮一样，那耗子不往前窜吗？把人身上绑上炸药啊，小鬼子！
5: 耗子是什么？
0: 耗子吗？
1: 就老鼠。
5: 老鼠啊
1: 啊
5: 啊！говорит, что бомбы вставляли на крыс, и они 老鼠去炸山。
0: 不是人身上绑上炸弹进去炸山，但是为啥炸山？他们为啥要炸那个山？不知道。
5: Говорит, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. 是人最后炸山。
0: 对，但他们肯定是就有什么事儿。
5: 就有什么事儿？什么事儿？
1: 是
5: 需要翻译。
1: 什么事儿还不太清楚？
0: 对，他什么事儿我不知道啊，我不知道他什么事儿啊。
5: Не знает, в чем дело. О, есть еще какие-то вопросы?他说这边好了，他都知道了，可以了，可以先回去了。
3: 可以了。
0: 啊，
3: 你先回去吧。
0: 听明白了吗？
5: 听明白了。
0: 行了。嗯，来。是。

0: 慢点
1: 儿。Володя, Иван твой солдат?
2: Иван?
1: Да, Иван. Это который, солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, о которой он доложил, и о котором не было нам известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
2: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
1: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, о которой он нам доложил.
2: Тогда бери осла. Осел не подведет.
1: Хорошо.
3: 时候咱也有肉罐头吃，
4: 那是军官特供，跟我没关系，别瞎琢磨了。
5: 啊，小的同志，
4: 到。
5: 格里高利·尚文奇，你去他办公室。
4: 是。
6: товарищ。
7: Товарищ Осел, вы провели себя хорошо на тренировке, и начальство решило вас отправить с другими китайскими бойцами на спецзадание за границу.
6: Осел, 同志, 由于你在训练中表现得非常有益，上级决定派你和其他的几位中国战士组成特勤小组，过境执行特殊任务。
7: Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем в конференц-зал для проведения полной обстановки. Но имейте в виду, что все спецзадание должно быть конфиденциально.
6: 其他的队友们都已经到了，现在带你去会议室，有专门的同志向你布置细节，但是你一定要记住，关于这个任务的具体情况，你一定要保密。
4: 是。
8: 报告上尉。
9: 是的。
8: 我有个请求，
9: 我想要一罐肉罐头。
6: You should consider for it.
9: Хорошо, будете консервировать.
8: 谢谢上尉。
10: 二弟子，完成任务以后，能不能拐个弯去看一趟你爹啊？
9: 叔，我也这么想的。大哥的事儿，得让爹知道。嗯。叔。
10: 嗯。
9: 老三交给你了，
10: 放心吧，滚！
8: 啊！哎，干啥呀？都不许动啊！我还回来呢，别惹这出啊！
11: 等等，自己做的，别嫌弃啊。
12: 手艺不错啊，舍得啊？
11: 啥舍不得的？人回不去，刀还不能回去了。
12: 明白了，到时候替你捅上俩仨的。
11: 好样的，
12: 走了。
8: 哥，
12: 咋的？
11: 没事，
8: 回来见。